Это майорная кахита, дечикле, клор, мечикле, клорофилла, на кахита, пора песо, мирик. Пора рефрескар бока и гарганта, мирик. Это майорная кахита, пора песо, мирик. Повигамо за бастерно, кусово.